مرام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Бирал зохид недари мغزи бар асрор печидан. Ту маҳви зохири, аммо ма мебояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент открыл новые объекты в Саудии. В стране обсудили вопросы обеспечения рынка топливом и регулирования цен. Мигранты и соотечественники за рубежом построили на родине около 300 объектов. На медном проявлении Сангисурх обнаружены золото и серебросодержащие пласты. Более миллиарда самани будут направлены на развитие отечественных СМИ. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Лето – это время легкости, отпусков и удобной легкой одежды. Но иногда именно лето становится сезоном тревоги. Мы видим себя в зеркале чаще, чем обычно. Смотрим на чужие фотографии и начинаем сомневаться, а достаточно ли я хорош или хороша? Почему так происходит и что с этим можно сделать? Сегодня поговорим о связи между телом, самооценкой и страхом показаться, быть замеченным.
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Наверное, каждый хоть раз сталкивался с мыслью «не стоит выходить на пляж» или «лучше надеть то, что скрывает». И дело не только во внешности. Часто наш страх – это страх оценки. Внутри включается голос. Сейчас все будут смотреть, сейчас меня измерят, сейчас сравнят. Но откуда берется этот страх? Во-первых, мы живем в среде, где тело часто превращают в витрину. Идеальные фигуры в рекламе, отфильтрованные фото в соцсетях, тренды, как надо выглядеть – и кажется, что есть единственный правильный стандарт, а все остальные недостаточные. В сравнении человек начинает сомневаться, начинает скрываться, меньше получать радости и уверенности. В итоге сомнения становятся еще сильнее, как замкнутый круг. И важный момент – страх показывать себя. Это не всегда про реальные недостатки. Чаще это про то, насколько бережно мы относимся к себе и насколько привыкли подтверждать свою ценность чужими глазами. Итак, что можно сделать прямо сейчас, пока лето в самом разгаре? Первое. Заменить вопрос «как я выгляжу» на «что я чувствую». Тело не проект для оценки, а способ жить. Двигаться, отдыхать, дышать, в конце концов. Второе. Отслеживать сравнение. Если вы замечаете, что прокручиваете ленту и становитесь строже к себе, попробуйте ограничить это. Свою самооценку мы питаем тем, что смотрим и чем себя наполняем. Третье. Мягкая практика. Маленькие шаги вместо полного запрета. Можно начать с комфортного цвета, ткани, с силуэта. Того, в чем вы чувствуете себя живыми, а не исправленными. И последнее. Самооценка – это не отметка, успешно или неуспешно. Это отношение к себе. Тело не обязано нравиться всем. Оно обязано быть вашим домом. На этом все, мои дорогие. Берегите себя, и пусть это лето будет про свободу, а не про сомнения. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 236.4
7: 236.4 миллион доллар ардиши як мусаввари расом Густав Климт будки дар музоядаи созисбайс дар Нью-Йорк дар муи апрели соли 2026 фурухта шуд. Портрети Джамонзани Венеги Элизабета Лейдере Ракнун гарунтарина сарисан атаски соли равон дар музояда фурухта шудаст.
6: Тавасути корт ва хамьони мобили фаури аз Камерс Банки Таҷикистон истифодаи хамьони электронӣ, барномаи мобили, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобили хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: درمون هم ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране обсудили вопросы обеспечения рынка топливом и регулирования цен на него. Мигранты и соотечественники за рубежом построили на родине около 300 объектов. На медном проявлении Сангисурх обнаружены золото и серебросодержащие пласты. Далее подробности этих и других событий. Министр экономического развития и торговли Абдурахмон Абдурахмонзодай и руководители министерств и ведомств на заседании межведомственного штаба обсудили обеспечение потребительского рынка топливом и регулирование цен на него. Отдельное внимание было уделено мерам по диверсификации импорта нефтепродуктов и сырой нефти для их последующей переработки на отечественных производственных мощностях. Также участники заседания рассмотрели реализацию инфраструктурных проектов, предусматривающих использование альтернативных возможностей для снижения потребности в топливно-энергетических ресурсах. За 5 лет таджикские мигранты и соотечественники за рубежом построили на родине 288 объектов стоимостью свыше 388 миллионов сомани. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по развитию местного самоуправления Камулидин Муминзод. Среди реализованных проектов – школы, детские сады, спортивные площадки, столовые, гостиницы, промышленные предприятия, а также построенные и восстановленные дороги. Министерство культуры страны разработало проект стратегии развития средств массовой информации до 2040 года. На ее реализацию планируется направить более 1 000 000 000 сомани. Об этом сообщила журналистам начальник управления права, авторского права и смежных прав Министерства культуры Бону Малаева. По ее словам, стратегия рассчитана на 15 лет, однако документ еще не принят. Одной из причин является ее высокая стоимость. Сейчас проект проходит межведомственное согласование, сказала Малаева. В рамках программы предусмотрено создание 2 новых профильных структур – центра и агентства, которые должны объединить работу в сфере печатных средств массовой информации и радиовещания, а также создать новые рабочие места. По данным Министерства культуры, в стране зарегистрированы 200 газет, из которых 70 независимые, 199 журналов, 13 издательств, а также 6 информационных агентств, включая 1 государственное и 5 независимых. В ходе геолого-разведочных работ на медном рудопроявлении Сангисурх выявлены золото и серебросодержащие пласты, а также меднорудные пласты. Об этом сообщает Главное управление геологии республики. Содержание золота в них варьируется от 0,24 до 0,85 граммов на тонну. На участке Сангисурх-Рост мощность выявленного меднорудного пласта достигает 2 метров, а золотоносного – 1 метр. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер – гармию осоиш, багар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава кувкоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.

0: سی ما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: ما رو بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
3: О, че хупки багор, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яны?
4: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Рахами телефоны и дорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Радио Азия Плюс.
10: Бару еще не дан.
0: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке ассе сертификат робам облаги газор сомони бурткун рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухта тиджей бақат гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
5: Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей як зарфча як имконият, онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, як я се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони и мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نام و نسب خود و شهری زیست
6: برای همین 94-888-828 فیریست.
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه جی.
0: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41.
7: آسیا پلیوس رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Лето – это время легкости, отпусков и удобной легкой одежды. Но иногда именно лето становится сезоном тревоги. Мы видим себя в зеркале чаще, чем обычно. Смотрим на чужие фотографии и начинаем сомневаться. А достаточно ли я хорош или хороша? Почему так происходит? И что с этим можно сделать? Сегодня поговорим о связи между телом, самооценкой и страхом показаться, быть замеченным.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Наверное, каждый хоть раз сталкивался с мыслью: не стоит выходить на пляж, или лучше надеть то, что скрывает. И дело не только во внешности. Часто наш страх – это страх оценки. Внутри включается голос: сейчас все будут смотреть, сейчас меня измерят, сейчас сравнят. Но откуда берется этот страх? Во-первых, мы живем в среде, где тело часто превращают в витрину. Идеальные фигуры в рекламе, отфильтрованные фото в соцсетях, тренды, как надо выглядеть. И кажется, что есть единственный правильный стандарт, а все остальные недостаточные. В сравнении человек начинает сомневаться, начинает скрываться, меньше получать радости и уверенности. В итоге сомнения становятся еще сильнее, как замкнутый круг. И важный момент – страх показывать себя. Это не всегда про реальные недостатки. Чаще это про то, насколько бережно мы относимся к себе и насколько привыкли подтверждать свою ценность чужими глазами. Итак, что можно сделать прямо сейчас, пока лето в самом разгаре? Первое. Заменить вопрос с «как я выгляжу» на «что я чувствую». Тело не проект для оценки, а способ жить. Двигаться, отдыхать, дышать, в конце концов. Второе. Отслеживать сравнение. Если вы замечаете, что прокручиваете ленту и становитесь строже к себе, попробуйте ограничить это. Свою самооценку мы питаем тем, что смотрим и чем себя наполняем. Третье. Мягкая практика. Маленькие шаги вместо полного запрета. Можно начать с комфортного цвета, ткани, силуэта. Того, в чем вы чувствуете себя живыми, а не исправленными. И последнее. Самооценка – это не отметка, успешно или неуспешно. Это отношение к себе. Тело не обязано нравиться всем. Оно обязано быть вашим домом. На этом все, мои дорогие. Берегите себя, и пусть это лето будет про свободу, а не про сомнения. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
4: 1 ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. محسمین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویلو زیمشوتو مسافه 42 کلومتر 195 متر رو در مارафонی لندن که 26 اپریلی سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
3: توسطی کورت و همیونی

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефонии Дора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунал фабиракс.
4: Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что детская зависть может стать не проблемой, а первой ступенькой к развитию уверенности в себе? Главное – правильно помочь малышу разобраться в своих чувствах. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш завидует другим детям, то не спешите его ругать. Зависть – это естественная эмоция. Так ребенок учится понимать свои желания и замечать, что у людей бывают разные возможности. Когда малыш сравнивает себя с другими, попробуйте переключить его внимание с чужих успехов на его собственный. Например, спросите: «А что у тебя получается особенно хорошо?» Или вместе вспомните, чему недавно он научился. Такой простой разговор помогает ребенку почувствовать уверенность и меньше зависеть от сравнений. Еще один важный момент – не обесценивать его чувства. И вместо привычного одергивания «да не завидуй», лучше сказать: «Я понимаю, тебе тоже хочется такую игрушку». Когда ребенок чувствует, что его эмоции принимают, он быстрее успокаивается и учится справляться с ними самостоятельно. И помните, не стоит сравнивать детей между собой, ведь у каждого малыша свой характер, свои способности и свой темп развития. Самое ценное, что могут дать родители – это поддержка, любовь и вера в своего ребенка. И именно они помогают ему расти счастливым и уверенным в себе. Ну а чтобы малышу было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Это нежная забота о малыше и спокойствие для всей семьи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В школах республики планируют вести обучение основам искусственного интеллекта. После атаки дронов Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу. Синоптики предупреждают об угрозе ледниковых селей. Далее подробности этих и других событий. Министерство образования и науки страны и компания ZAPLA подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта в образовании. Меморандум направлен на внедрение основ искусственного интеллекта в систему общего образования, разработку учебных программ, учебников и методических пособий. Также предусмотрена организация обучающих курсов для учителей и школьников, подготовка тренеров и разработка учебных планов. Минобрнауки отметили, что учебные материалы должны быть подготовлены на государственном языке с простыми понятными примерами, близкими к жизни таджикских школьников. Отдельное внимание планируется уделить защите прав детей, информационной безопасности, персональным данным, авторскому праву, прозрачности и правильному использованию искусственного интеллекта в образовательной среде. Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после удара украинских дронов 5 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в этой отрасли. Завод – главный производитель бензина в России, и его остановка усугубит топливный кризис, который уже охватил большинство регионов Российской Федерации. Отметим также, что омский нефтеперерабатывающий завод является основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан через компанию «Газпромнефть Таджикистан», официального дилера компании «Газпромнефть» в республике. Таджикистан почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов, а главным поставщиком остается Россия. В прошлом году 84% импортированных в республику нефтепродуктов поступило именно из России. На внутреннем рынке Таджикистана уже вторую неделю фиксируются проблемы с доступом к дизтопливу, из-за чего выросли цены на этот продукт. В Душанбе семьи изъяли очередного ребенка из-за халатного отношения родителей к своим обязанностям. Суд района Исмаила Самани принял решение изъять 9-летнего жителя Душанбе у матери и направить его в школу-интернат номер 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сообщается, что мальчика несколько раз доставляли в отделение милиции за бродяжничество и попрошайничество. Ребенок также оказался вне учебного процесса. В отношении матери оформлены необходимые материалы согласно Семейному кодексу республики. Правоохранительные органы в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра и ответственно относиться к их воспитанию и обучению. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отменит санкции против Турции, введенные после покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре. Речь идет об ограничениях, введенных в декабре 2020 года. Санкции затронули тогда секретариат оборонной промышленности Турции, включали запрет на американские экспортные лицензии, заморозку части турецких активов и визовые ограничения. Параллельно Турцию исключили из программы истребителей пятого поколения F-35, Вашингтон настаивал, что российские С-400 несовместимы с системами НАТО и создают риск для технологий американского истребителя. В горных и предгорных районах республики 8 и 9 июля из-за повышения температуры воздуха ожидается сход целевых потоков ледникового происхождения. По данным Агентства по гидрометеорологии, сход цели возможен в районах республиканского подчинения Сагдийской области и в западных районах Габао. Жители и гостей этих регионов призывают соблюдать осторожность, по возможности отказаться от поездок в горную местность, а также не находиться рядом с реками, саями и целевыми руслами в период действия предупреждения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро Роллер Баруэтон Такдим Миконат. Роллер Гармию Осоиш Багарьяк Хонадон.

0: Ох, да, дорогие друзья, вот вы знаете, бывает что такое, да? Начинаешь бегать, когда у тебя 1% заряда остается на телефоне, начинаешь у друзей спрашивать, есть у вас зарядник, дайте мне зарядник, пожалуйста. Где ближайшая розетка? Мне надо срочно зарядить телефон, быстрее! Дорогие друзья, ну а мы вас можем зарядить сегодня без розетки, без зарядника, а просто своими эмоциями и классной информацией, которую мы для вас сегодня подготовили. Так что, друзья, это второе дыхание, открываем его вместе с вами сегодня, чтобы ваши рабочие задачи щелкались буквально как орешки. Всем привет еще раз, друзья. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Врываемся и готовы провести это время вместе с вами. В общем, всем привет.
1: Всем привет. И да, друзья, среда — это отличный повод для улыбки. Поэтому, чтобы зарядиться позитивом на целый день, мы здесь и с вами ежедневно в это же самое время. Желаем вам отличного настроения, вдохновения и побольше приятных новостей сегодня. И пусть, как сказал Андрей, этот день пройдет очень легко и красиво, чтобы все получалось, все совершалось, все удавалось сегодня. Мы будем вас заряжать, вы делаете в ответ то же самое. Таким образом, вместе обязательно откроем второе дыхание.
0: И вы знаете, наверное, наша конечная задача сегодня — это когда вы придете домой, чтобы у вас были еще дополнительные силы и энергия, чтобы что-то сделать не только для вашего любимого начальника, да, или не только полежать, а что-то вот приятное сделать для себя любимого. Дорогие друзья, ну, в общем, мы начинаем, и по старой доброй традиции курс валют уже на старте. Давайте мы его выпустим погулять в эфир и вернемся совсем уже скоро.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Корви расмии асори хориҷи ро нисбат ба сомони ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Як манати озари 5 сомони ва 45 дирам, як доллари амрикои 9 сомони ва 27 дирам, як франки Швейцария 11 сомони ва 49 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, як лири туркӣ 19.7 дирам, да афғони 1 сомони ва 41 дирам ва як рубли русӣ 12.1 дирам арзиш дорад. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزوجانی از همه چین ناراضی و نازوکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزوج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
2: کوربی از اور در آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: По-моему, мы с тобой так и будем говорить про китайские зоопарки. Они какие-то вообще уникальные. Тут недавно вы говорили о том, что китайский зоопарк наймет человека, который будет бегать в костюме медведя, дорогие друзья.
9: Да.
8: Да, вот так интересно. Но тут еще одна интересная новостюшка тут нарисовалась, дорогие друзья. Администрация зоопарка попыталась выдать ослика за зебру. Да, и нелепо, конечно же, даже объяснила ситуацию, почему. Администрация зоопарка в городе уезде Анью, это китайская провинция Шан Дун, попытались выдать ослика за зебру, да, это чистая правда, дорогие друзья.
9: Да, но полосатое длинноухое животное очень похоже на осла, конечно же, привлекло внимание, на него обратили внимание посетителей, и поддельная зебра, конечно же, была раскрыта. Находилась она в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекрашенным животным быстро стал вирусным в сети, и пользователи начали просто открыто издеваться над зоопарком.
8: Да, но после администрации, конечно, питомника дала нелепое, по мнению многих критиков, объяснение. Пояснение было такое: зебры среди ослов. Мы занимаемся косплеем, мы никогда не говорили, что это зебра, мы даже повесили табличку, что это не зебра.
9: Нет, не повесили.
8: Да, табличку. Не повесили, что это не зебра, да. Это просто шутка, абстракция, шутка, вот так вот. Привлечь посетителей мы таким образом хотели, заявили в зоопарке.
9: Да, действительно, максимально странно, хотя,
8: не
9: мне кажется,
8: случай.
9: Это уже, да, не первый случай. Еще страннее, что в феврале 25 года уже сообщалось, что в Китае сотрудники зоопарка города Цибо выдавали ослов за зебр. То есть аналогичная ситуация была.
8: Понятно.
9: И после разоблачения, да, в питомнике признали, что никак не пытались вести посетителей в заблуждение.
8: Это просто полосатые ослики.
9: Просто хотели привлечь внимание к себе. Ну, взяли бы и себя раскрасили в таком случае. Тоже бы привлекли внимание.
8: Они могли просто повесить табличку «Редкий полосатый ослик». Все, вот смотри, похожий на зебру.
9: Похожий на зебру, действительно. Ну, не знаю, не знаю. Честно, какое-то сомнительное привлечение внимания. Мне кажется, есть другие способы.
8: Кстати, я видел...
9: Не обязательно раскрашивать бедных животных.
8: Да, я, кстати, видел фотографию этого бедного ослика, которого в полоску разукрасили, надели тельняшку.
9: Да, несчастное животное.
8: Кстати, могли бы просто тельняшку найти, сказать, это морской ослик.
9: Это морской... Есть морской волк, а у нас есть морской ослик.
8: Морской ослик. Редчайший вид, единственный остался на планете.
9: Да, действительно. Я даже не знаю, что там было в головах.
8: Если брать зебру. Конечно, зебра сильно отличается от ослика. Во-первых, она немножко и крупнее, и уши не такие длиннющие. Она, как правило, немного поменьше. То есть, в принципе, легко очень даже отследить, что это действительно ослик, а все-таки
9: не зебра. Мне кажется, ослика было бы легче выдать за окапи. Помнишь, мы недавно говорили? Да, у этого,
8: кстати, никто не знает, это животное, кроме
9: рыболовых. Нет, знают, конечно, но это другой момент. Там только ноги полосатые у животного, в принципе, все остальное, ты знаешь, можно оставить так, и тело, и ушки, и все похоже, кстати, и мордочка, и все. Ну, в общем, не знаю, это, конечно, тоже не особо приемлемо в любом случае, но, тем не менее, чтобы прям всего ослика животного, в принципе, все остальное, ты знаешь, можно оставить так, и тело, и ушки, и все похоже, кстати, и мордочка, и все. Ну, в общем, не знаю, это, конечно, тоже не особо приемлемо в

0: Ну, с одной стороны, ты знаешь, я рад за животных, если появятся вот такие вот люди в костюмах животных, а вот настоящие животные будут жить в дикой природе. Я лично только рад буду за такой зоопарк.
1: Да, я тоже, честно говоря, против этих зоопарков. Если это еще какие-то питомники, вольеры открытые, большие, огромные, какие-то заповедники, да. это да. Другое конечно. Дело. Но что касается вот зоопарка и этих клетушек, я, конечно, тоже против. И,
0: да, согласен
1: честно
0: с тобой.
1: Говоря, да, вообще, вот это вот все, конечно...
0: Ты знаешь, очень много еще фальсификаций в другом плане проходит. То, что когда ты покупаешь, допустим, какого-то кота, и тебе говорят, это редкий вид, смотрите, какой у него хороший окрас интересный. И через какое-то время этот окрас просто сползает. Бывает такое. Mm-hmm. Знаешь, очень много таких историй в интернете, когда вот тоже вот обманывают людей. Еще одна очень интересная история мне понравилась, по-моему, в России где-то произошла. Я вот тоже читал в сети, когда женщина купила сфинкса. Но прошло какое-то время, и сфинкс стал зарастать шерстью.
1: Mm-hmm. То есть это был необычный сфинкс,
0: это,
1: да?
0: Это был обычный кот, которого побрили, просто, да, это выбрили. Просто, конечно, дико, но сфинкс оброс, но, в принципе, хозяйка его оставила себе, конечно, полюбила это бедолагу этого бедного и оставила себе. Это а сфинксы, ужасно. Насколько вы знаете, это абсолютно лысые кошки, у них нету ни грамма шерсти.
1: Конечно, наверное, выведенная порода.
0: Да, специально поэтому... выведенные породы, абсолютно верно, и, наверное, для аллергиков, наверное, хорошо, потому что шерсти абсолютно нету, и то есть в этом плане хорошо, но тем не менее, и знаешь, с каким-то со временем он оброс и превратился просто в обычного кота. Вот такие вот тоже фальсификации проводятся.
1: Ох, это фантазия, да. Человеческой ей нет предела. Правда, я всегда против всяких этих подмен каких-то, конечно же, и обманов. Все равно все тайное становится явным рано или поздно.
0: И даже полосатых осликов разоблачают. Это будет новая пословица. Даже полосатых осликов разоблачают. К чему это, да?
1: Возможно, это может стать действительно
0: крылатой фразой.
1: Каким-то, да, нарицательным.
0: Друзья, нам мы делаем небольшую остановку. У нас вот тут торопится анонс полезной информации. Ворвемся совсем скоро и расскажем про умную расческу, друзья. Это скоро будет.
2: Сархати Хабархо. Дар Таджикистон низоми махсуси зидди қалоби фаъол гардид. Дар Душанбе як кӯдаки 9 соларо аз модараш гирифта ба мактаби шабонарӯзӣ доданд. کارخانه کارکردی نفتی اونسک پس از حمله به سرنشینان از فعالیت باز ماند. امریکا آماده است سانکسیه های علیه ترکیه را بکار کند. در جمهوری خوفی سرزدنی سیل های خصوصیتی پیریخی داشته پیشگوی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
5: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекорд ро кросовері гібриді гонки HS6 дар мухі з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордой гінез ворі чуд. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: так звучить радіо Азія плюс.

0: вечном.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Технологика.
3: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Ах, да, технологика, здравствуй, родная. Ну что, сегодня у нас будет умная расческа, конечно, дорогие друзья, я уже проспойлерил эту тему. Ну, всегда мечтали мы о расческе, которая сама приведет волосы в порядок. Ну, тут есть загвоздка, конечно, все-таки придется все самому еще делать. Пока еще не до конца, конечно же, есть такая расческа, которая сама все было сделала за нас. Но было бы удобно. Вот взял гаджет, нажал кнопочку, и через минуту идеальная у тебя укладка на голове, дорогие друзья.
6: Но с Kerastase Hair Coach все оказалось немного иначе.
5: Да, немножко иначе.
6: Да, несмотря на такое громкое название, эта умная расческа не расчесывает волосы сама. Она не делает укладку и даже не заменяет поход к стилисту. Ее главная задача – анализировать то, как вы сами расчесываете волосы.
5: А зачем мне это?
6: Гаджет определяет, какие волосы у вас сухие, влажные, насколько сильно вы давите при этом на расческу, как часто делаете движения и насколько же аккуратно вы обращаетесь с волосами.
5: Так, очень даже интересно. То есть, если я провожу расческой по мокрой голове, он говорит, а у вас мокрая голова.
6: Возможно.
5: Если я провожу расческой по сухой, он говорит, у вас сухая голова. Да, очень нужное устройство.
6: Такая капитан очевидность
5: расческа. Очень нужное устройство. Для этого внутри устройства спрятан целый набор датчиков, гироскоп, оказывается, там есть акселерометр, микрофон. Зачем?
6: Ничего себе.
5: Датчик силы и специальные сенсоры, которые помогают понять состояние волос во время расчесывания. А может быть, туда еще и часы добавить песочные?
6: Возможно.
5: Уровень. Кстати, уровень. Классная штука. Знаешь, понимать, под каким углом ты держишь расческу. Тоже, чтобы датчики все прекрасно понимали. Хотя нет, гироскоп там есть. Я думаю, он как раз-таки это и определяет. Ой, ну микрофон там зачем? Я просто... Вот. А, подожди, я понял, почему. Ты знаешь, бывает, что девушки хорошее настроение, они берут расческу и поют в ванной.
6: Тут так не только девушки делают, кстати говоря, так на минуту.
5: А что ты меня смотришь? Я так не делаю.
6: Ну, я тоже так не делал, но ты тоже при этом посмотрел на меня. Нет, я просто знаю людей, да, иногда бывает.
5: Может, для этого нужен микрофон. И знаешь, и сразу на зеркале у тебя включается караоке.
6: Вот видишь, ты уже и применение придумал, хотя мы не знакомы с этим гаджетом лично, но есть уже применение даже. Нет, я думаю, что не для этого. Возможно, ты знаешь, все-таки, вот если дальше мы с тобой ознакомимся с какими-то...
5: Ну, давай, конечно, ознакомимся.
6: Да, технологиями еще встроенными, мы поймем. Оказывается, вот как ты сказал, расческа собирает данные, передает их в приложение. Пользователь может получить советы по уходу. Например, гаджет может подсказать, что вот ты слишком резко расчесываешь волосы или прикладываешь какие-то усилия, что волосы могут ломаться. То есть, мне кажется, в принципе, микрофон должен служить как раз-таки неким помощником. А может быть, ты и сам можешь задавать вопросы этой самой расческе. А не сильно ли я давлю на волосы при расчесывании?
5: Нет, не сильно, все нормально,
6: да,
5: все
6: ну
5: хорошо.
6: Ты видишь, может быть, какая-то даже двухсторонняя связь.
5: Да, может быть, там уже встроили и динамик, да, который отвечает, и искусство интеллект в том числе. Идея, конечно, звучит технологично, особенно если учесть, что чрезмерно грубое расчесывание действительно может повредить волосам, вызывать ломкость, пушистость так называемую, и секучие, секущиеся кончики. Поэтому в теории такая расческа должна, конечно, помогать выбрать более бережную такую привычку, выработать ухода за волосами. Но есть и другой вопрос, друзья.
6: Да, действительно, нужна ли расческа почти за $200
5: да,
6: на минуточку,
5: долларов.
6: Чтобы понять, что волосы лучше не дергать слишком сильно. Для кого-то это может быть интересный бьюти-гаджет, способ следить за уходом через приложение.
5: Ага.
6: Ну а для кого-то очередной пример того, как обычный предмет превратили в умное устройство, распиарили его, добавив какие-то датчики, Bluetooth и просто красивую презентацию.
5: Да, но в итоге Kerastase Hair Coach выглядит не только необходимым помощником, сколько забавным символом эпохи, где умный гаджет стал буквально все, даже расческа стала умной. Конечно, полезно, возможно, необычно, но 100%, да, обязательно ли покупать такую штуку? Ну, вопрос, вопрос, еще раз вопрос, друзья.
6: Да, вот да, исходя, кстати, долларов. Из названия, да, я только хотела вот как раз об этом сказать. Это, знаешь, с английского будет как тренер по волосам.
5: Тренер по волосам, да.
6: А можно же за эти деньги нанять настоящего тренера.
5: Тренера по волосам.
6: Человека, который за эти самые деньги тебе действительно объяснит, что и как, даст какие-то более полезные советы, которые ты сможешь использовать. Ну, не знаю, мне кажется, лучше уж так потратить денежки.
5: А прикольно. А есть такой тренер вообще существует? А как называются люди, которые, кстати, следят за кожей головы или волос?
6: Есть
5: врачи-трихологи,
6: да.
5: О, вот, классно,
6: да,
5: классно.
6: Которые следят за этим, они дают действительно грамотный полный расклад, какие волосы, как нужно за ними ухаживать, что нужно делать, чтобы кожа головы оставалась здоровой. Вот здесь действительно стоит обратиться, я же говорю, и послушать даже, и вот, может быть, купить какие-то советы у специалистов.
5: Да, я думаю, $200 вполне будет достаточно, чтобы сходить к трихологу, получить реальные качественные советы, может быть, даже еще денег останется на какую-то косметику определенную, которая тоже наверняка необходима. Странное устройство, ну ладно, дорогие друзья, есть и есть, как говорится. Я, честно говоря, наверное, по нашему рейтингу ставлю, наверное, однерочку только, наверное, смогу, наверное.
6: Да, сомнительно. Прям
5: гаджет, вот с натяжечкой.
6: Совсем, да. Мне кажется, бесполезные, так что даже прям совсем, да, не побоюсь. Ну, потому что действительно никаких полезных советов вы не услышите, никаких необычных.
5: Но идея, моя классная идея была по поводу караоке,
6: вот,
5: да.
6: Кстати, твоя даже была получше.
5: Караоке в душе,
6: знаешь,
5: да. Получается,
6: в ванной комнате.
5: В ванной комнате, да. Получается, надо купить специальное зеркало, на котором будут выходить вот эти вот буквы в караоке.
6: Главное, не запотевающие.
5: Да, не запотевающие, само собой. А может быть, наоборот, даже запотевающие, там еще больше, лучше будет видно. И, конечно же, расческу, микрофон. Вот это будет просто идеально, да.
6: Здесь прям,
5: и в душе, и поешь сразу, и песня, и все, и в душе у тебя песня. Ну, красота же, дорогие друзья. Очень удобно.
6: Хорошая
5: в общем,
6: идея.
5: Да. И вот над этим мы подумали. Было бы классно такое караоке, душевое караоке. Или недушное караоке.
6: Недушное.
5: Душевное.
6: И душевое.
5: Да и душевое в том числе. И помылся, и песню спел. Ну, красота же, дорогие друзья. Вот подумайте, пожалуйста, уважаемые стартаперы, вот над этим интересным изобретением. Ну, а мы, друзья, переходим на коммерческую паузу и другие музыкальные рубрики в эфире радиостанции «Азия Плюс» и вернемся уже в следующем часу.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы снова здесь, снова с вами. Да, действительно, наши радиочастоты, наши радиоволны. Вот хотелось бы, чтобы вот, Лола, представь себе, что мы в радиоприемнике отправим не только наши красивые голоса, еще и шум какой-нибудь прибрежной волны. Сразу становится как-то интереснее, сразу чувствуешь какой-то бриз, как будто бы тебе бьет в лицо.
1: Ну, приятно.
0: Ай, приятно, точно. Дорогие друзья. Ну, ладно, пока наши мысли, пока только фантазии, пока мы можем отправить по нашим радиочастотам исключительно наши голоса и наши эмоции, а также энергию, которую вы можете брать. Это второй час второго дыхания. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Да, всем привет! И несмотря на то, что, как ты сказал, мы не можем отправить какие-то дополнительные еще эффекты, да, шум, вот. Ты
0: вот, можешь добавляю, все-таки
1: представить это, да. И, по крайней мере, при помощи нашего голоса мы стараемся зарядить наших слушателей. И это немаловажно. Так что, друзья, настраивайтесь, делайте звук громче, конечно же, взбодритесь, если еще не успели этого сделать. И самое главное, давайте открывать второе дыхание.
0: И узнаем, давайте, какие праздники сегодня тоже отмечаются 8 июля 2026 года. Сегодня среда и день морской волны. Не зря мы так вот начали с моря, с шума воды. На самом деле шум воды всегда успокаивает, всегда расслабляет. И вот я всегда обожал слушать шум моря. И такое, знаешь, когда оно спокойное такое.
1: Но тогда оно особо не шумит,
0: даже,
1: ты знаешь.
0: Даже не шум океана. Знаешь, шум океана, он очень громкий. А вот именно море, так вот, волна так вот катывает, прикатывает. О, это потрясающе.
1: Согласна.
0: Готов слушать это бесконечно долго.
1: А еще
0: но лучше все-таки
1: слушать.
0: Отправиться в отпуск и прям поехать к морю.
1: А еще не только слушать приятно, да. Но и находиться прямо у моря.
0: Хочу на наше таджикское море, дорогие друзья, где прошло моя и моя юность, и мое детство. Все, сказал Лола.
1: Ну, главное, да, все выразил. Ничего, Андрей, не все прошло. Юность, детство прошло, но вот отпуск еще у тебя предстоит.
0: Юность, детство прошло, но оно, по-моему, осталось.
1: Так что ты вполне успеешь еще побывать у моря, вполне еще успеешь перезагрузиться, отдохнуть. Поэтому вот думай позитивно, пусть
0: хорошо.
1: Так получится.
0: Море, море, мох, море, море. Ладно, хорошо, друзья, звук волны можете сегодня включить, если вдруг все-таки вам тоже не хватает этой такой позитивной энергетики воды, океана, не знаю, просто
1: и
0: в целом.
1: Отдыха,
0: и отдыха,
1: знаешь,
0: да.
1: Это всегда, конечно, такие прямые ассоциации.
0: Это, конечно, такая прелюдия будет отдыха, но тем не менее.
1: Еще сегодня день общения со Вселенной, кстати. Вот видишь, какой интересный праздник.
0: Какие сигналы интересно сегодня туда стоит отправить, чтобы получить ответы?
1: Ну, как минимум, какие-то позитивные. Ты знаешь, если ты положительные эмоции отправляешь, ты их обратно и получаешь. Если же наоборот, тоже происходит ровно наоборот. Поэтому всегда говорю, нужно думать, мыслить позитивно и притягивать к себе этот позитив.
0: Так, будем притягивать. В общем, берем, друзья, в эту вселенную сегодня направляем исключительно положительную энергию, чтобы, конечно же, обязательно вселенная вас услышала и отправила в ответ тот же самый сигнал положительный вам. Так что да, попробуйте сегодня каким-то образом поработать над этой энергетикой. А еще сегодня день семьи, любви и верности. Вот так вот, друзья.
1: Да, хороший очень праздник. Праздник, на самом деле, действительно, друзья, этот праздник, где бы он ни отмечался, мне кажется, вообще стоит отмечать абсолютно везде.
0: Каждый день.
1: Семья... Да, мы со вчера, кстати, с тобой говорим. Спасибо твоему любимому Вину Дизелю, что семья — это главное.
0: О, опять ты вспомнила.
1: Со вчерашнего дня.
0: Вспомнила.
1: И сегодня тоже есть повод об этом вспомнить и сказать.
0: Заядлый семьянин Голливуда Вин Дизель. Молодец. Спасибо ему огромное за эти слова.
1: Объективно, это хорошо.
0: Я их распечатаю и на кровать повешу.
1: Правильно сделаешь. Это тоже нужно помнить.
0: Семья,
1: поэтому, да,
0: главное.
1: Друзья, конечно же, сегодня есть повод обнять своих родных, любимых, сказать о том, как они вам дороги. Может быть, что-то приятненькое еще приготовить в качестве сюрприза или даже просто какой-то тихой домашней посиделки. Это тоже всегда здорово. Не забывайте, что главное — это наши близкие, которые и вдохновляют, и поддерживают, и заряжают нас. Поэтому, да, стоит о них всегда помнить и делать что-то приятное.
0: Именно так. А еще сегодня Всемирный день борьбы с аллергией, друзья. Оказывается, всякого рода аллергии существует просто огромное количество. Кстати, недавно я тоже стал таким небольшим аллергиком, я тебе так могу тоже сказать.
1: Так, у тебя на что аллергия?
0: Я понятия не имею, на что. Я вот, честно, пока еще не определился, но обязательно схожу к врачу. Но у меня вот очень много, знаешь, вот этого чихания прям проявляется. Я прихожу вечером и начинаю просто как чихать. Вот, знаешь, я сразу вспоминаю фильм «Приключения Шурика», когда, помнишь, вот так вот чаем обсыпали вот, это, вот этих вот... воров, так скажем так.
1: Воришек.
0: И как начал чихать один из этих героев, Никулина, по-моему, если не ошибаюсь. И вот я также прихожу и просто чихаю, просто ужас какой-то, дорогие друзья.
1: Ну, вообще, ты знаешь, да, аллергия — это такая
0: интересная. А на что я понятия не имею.
1: Вот, интересная реакция, потому что не сразу действительно можно понять, и бывает очень долгое время, огромное количество лет проходит, а человек не знает, что у него действительно есть аллергия на что-то.
0: Я однажды насчитал где-то 18 или 20 раз, я просто чихнул там за один раз буквально, за один раз.
1: Но зато
0: за один подход.
1: Интересное занятие, вот я теперь вижу.
0: Это мой собственный личный рекорд.
1: Здесь видишь, что уже есть свои плюсы, оказывается.
0: Да, понимаешь, вот да. Но, правда, моим домочадцам это абсолютно не нравится, но вот так вот, да. Ну, что поделаешь.
1: Ну, конечно,
0: потому что я чихаю очень громко, потом соседи еще стучать начинают.
1: И твои симптомы, да, они не самые страшные, поэтому нет, друзья, берегите себя, как-то, да, старайтесь себе помочь. В сезон особенно аллергии — это важно. И, да, не болейте.
0: И на самом-то деле я когда-то смотрел документальный фильм про людей, у которых очень интересные такие, скажем так,
1: редкие
0: в кавычках,
1: виды, да?
0: Редкие виды аллергии, да, потому что все-таки чем-то хорошим это не назовешь. И однажды была такая вот аллергия на солнце, к примеру говоря, есть у людей, то есть они не могут совершенно находиться на солнце, это потому что сразу вызывает какие-то ожоги определенные на коже или какие-то высыпания и так далее. На воду, кстати говоря, одна из редчайших
1: тоже
0: аллергий,
1: есть,
0: да, на воду, представьте себе. Так что если я вот просто чихаю по вечерам, знаете, ничего страшного, я так подумаю, нормально, я потерплю, схожу к врачу, думаю, выпью какую-нибудь таблеточку волшебную, нужную, по крайней мере, я от этого избавлюсь, да. То есть это не самое страшное. А есть и вот такие вот даже аллергии, это просто, не особо приятно.
1: Ну что, да, друзья, еще сегодня отмечается день обнаруженных заначек. Вот, про это тоже можно говорить.
0: Плохо защищенные заначки, парни, сегодня могут быть раскрыты. Прячем лучше.
1: Обнаружены. Нет, ну ты знаешь, а я сразу думаю про другую сторону, когда сам человек забывает о каких-то своих заначках, а потом их находит.
0: Я никогда не забывал.
1: Согласись, это приятно.
0: Как?
1: Я
0: в одежде забывал деньги. Но это не заначка же.
1: Это можно считать заначкой. Почему нет? Заначка — это все то, что ты оставляешь там на какое-то время. Если ты про нее даже забыл и оставил, а потом случайно обнаружил, это тоже заначка, это
0: самая приятно. Большая сумма, которую я находил в кармане в своем, когда вот забыл, да, вот в пиджаке, по-моему, это было 100 саманей.
1: Вот, видишь?
0: Это прям самая большая
1: сумма.
0: Я
1: однажды тоже нашла примерно такую же сумму.
0: 500?
1: Кстати, очень обрадовалась. Чуть меньше. Но это было просто настолько, ты знаешь, для меня каким-то таким радостным событием, потому что действительно, когда ты не рассчитываешь на какие-то денежки, пусть они очень большие, а потом вдруг внезапно находишь, но это все равно, согласись, такие прям положительные эмоции.
0: Однажды меня поразила моя супруга, то есть она так с антресоли достала пальто, так надевает на себя, получается, залазит в карман, так 300 самонов вот там в кармане. О,
1: вот.
0: 300 самонов! Я такой, о, 300 самонов! Всего лишь.
1: И все это время они лежали в пальто.
0: Понимаешь, это...
1: Как это так?
0: Понимаешь, вот моя реакция, реакция супруги. Ой, 300 самонов, понимаешь? Вот, да, вот.
1: Ну, вообще, смотри, оказывается, я специально вот посмотрела, действительно, этот праздник как раз-таки должен быть связан с позитивом. Он посвящен именно вот этим приятным находкам. Ревизия, опять же, карманов.
0: Когда мою заначку находят, это неприятные моменты, Лола, абсолютно неприятные.
1: Тогда прячь получше.
0: Мне вот совсем не нравится, когда мои заначки бывают раскрытые, рассекреченные. Вот так вот.
1: Лучше, знаешь, конечно, да, когда ты находишь какую-то.
0: Да, вот согласен с тобой абсолютно. Потому что вот у вас, у женщин, какой-то нюх просто вот на эти вот заначки, на наши мужские. Я не знаю, как вы их находите? Или мы прячем как-то не очень правильно. Ну вот, я не знаю, у вас просто вот как нюх у ищейки, знаешь,
1: да
0: вот просто
1: не
0: вот.
1: Да нюх у нас.
0: А,
1: у нас
0: нюх,
1: просто...
0: а глаз как у орла. Вот и
1: не
0: момент...
1: переспорите.
0: Дально просто находите, вот я не знаю. Короче, как вам это удается? До сих пор мне не
1: понятно. У нас это просто врожденная функция, хотела тебе сказать. И это связано с тем, что мы просто должны все исследовать, везде убрать, навести порядок. Поэтому, конечно, даже помимо иногда желания, бывает такое, что мы находим что-то.
0: Мила, не вытирай пыль в шкафу, там денег нет.
1: Вот, бывает. Там супруг что-то положил, дети что-то где-то положили, забыли. Это абсолютно нормально.
0: Ладно, хорошо. Мужики, нам надо выработать четкую понятную стратегию. Наверное, надо все-таки подумать над этим, да, и найти более защищенные места. Главное не забыть. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде коммерческой паузы и скоро возвращаемся к вам.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
6: О, Рома, зизам. И лоджаш хаст, аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиха тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Сурдинал, Тар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Система антифрод заблокировала 83% международных звонков из-за подозрения в мошенничестве. США и Иран вновь обменялись ударами, обвиняя друг друга в нарушении действующего перемирия. В первом полугодии в стране родились около 122 тысяч детей. Отечественные врачи пересадили органы более 100 пациентов. Международный олимпийский комитет снял ограничения по командным видам спорта с российских спортсменов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Лето на максимуме. Музыка без облаков.
3: Азия Плюс.
4: Улами дакик.
5: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
6: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
7: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
8: Но это не точно.
9: Да, точка опоры здесь, друзья. Что в одежде, кстати говоря, может расположить к себе человек? Давайте вот с этой точки зрения поговорим.
10: А вот, кстати, да, как часто мы об этом задумываемся?
9: Вообще никак.
10: Вообще,
9: абсолютно не задумываемся.
10: Не задумываемся.
9: Но на самом-то деле у кого-то может быть какая-то встреча срочная, да, на которой решается просто какая-то судьбоносная встреча, да, или то же самое интервью какое-то важное. Или же как-то у нас обычно говорят, когда принимают на работу, что у нас собеседование проводят.
10: Собеседование. О, а еще да. Что говорят? Что встречают как раз-таки по одежке. Именно да. Так. Но с точки зрения психологии, одежда – это один из первых невербальных сигналов, которые мы считываем при встрече. Еще до начала разговора человек подсознательно оценивает, безопасно ли с нами общаться, выглядим ли мы открытыми, аккуратными и уместными в данной ситуации. Поэтому образ может либо создать доверие, либо же наоборот – вы.

0: вызвать дистанцию.
1: Но чтобы расположить к себе человека, одежда не обязательно должна быть какой-то очень дорогой или супермодной. Гораздо важнее, чем она выглядела просто опрятно, аккуратно, уместно, не создавая ощущения какого-то определенного давления. Первое, что работает почти всегда, это чистота и опрятность. Человек может не разбираться в брендах, но быстро замечать мягкую такую или мятую одежду, грязную обувь, пятна, небрежность. Вообще аккуратный внешний вид подсознательно считывается как знак собранности, уважение к себе и к собеседнику.
0: Да, еще второй важный момент – это мягкие спокойные цвета. Например, бежевый, молочный, светло-голубой, серый, нежно-зеленый. В общем, все эти пастельные оттенки, они часто воспринимаются как более дружелюбные и безопасные. Они не давят на собеседника и помогают создать спокойную, располагающую атмосферу. Слишком же агрессивные цвета, например, ярко-красные или какие-то кислотные оттенки, могут привлекать внимание, но не всегда располагают к доверительному разговору.
1: Ну и хорошо работает одежда, которая выглядит открыто и не вызывающе, само собой. Например, мягкий кардиган, рубашка спокойного цвета, аккуратный жакет, простая футболка, но хорошего качества, платье или костюм без перегруженных деталей. Такие вещи создают ощущение доступности. Человек выглядит уверенно, но не слишком официально или даже холодно, скажем так.
0: Да, а еще один прием – это эффект похожести. Людям часто проще доверять именно тем, кто визуально хотя бы немного похож на них или на их среду, конечно. Например, если встреча проходит в деловой атмосфере, то лучше выбрать более сдержанный образ. Если же это творческая встреча, то можно добавить какую-то интересную деталь – необычную брошь, цветной платок, мягкий акцент в аксессуарах. Главное, не выглядеть так, будто вы пришли из совершенно другого контекста.
1: Ну и ткани имеют тоже значение. Мягкие фактуры, трикотаж, хлопок, кашемир, лен, замша часто воспринимаются теплее, чем слишком жесткие, блестящие или холодные материалы. Мягкая ткань визуально тоже делает образ менее агрессивным и более человечным. Это тоже хорошо.
0: Mm-hmm. А еще располагают и детали, которые создают ощущение живого человека. Аккуратные часы, спокойные украшения, приятный аромат, ухоженная обувь и чистые волосы. Но деталей не должно быть слишком много в образе. Если образ перегружен, то собеседник может больше рассматривать внешний вид, чем слушать самого человека.
1: Ну и важно то, как одежда сидит. Слишком тесная одежда может создавать ощущение напряженности, а слишком бесформенной небрежности. Лучше всего, конечно же, работает комфортная посадка. Когда видно, что человек удобно в своем образе, уверенность часто считывается не по брендам, а потому, насколько естественно человек себя чувствует вот в этом образе или в этой одежде.
0: И если ваша задача вызвать доверие, то лучше избегать слишком демонстративной роскоши. Очень дорогие логотипы, чрезмерный блеск, показной статус – все это может создать дистанцию. Для расположения к себе чаще работает не «посмотрите, какой я успешный», а со мной спокойно и приятно общаться.
1: Ну вот в итоге, друзья, самый распространенный образ – это аккуратный, спокойный, уместный и немного теплый визуально. Он не спорит с человеком, не давит на него и не пытается доказать слишком многое. Такая одежда помогает собеседнику быстрее вообще почувствовать перед ним человек, с которым можно спокойно вести беседу, общаться, говорить и даже,
0: и даже доверять,
1: раскрывать свою душу. Да. Так что вот так вот, дорогие друзья, вполне себе спокойная, приятная одежда вполне себе достаточно будет, чтобы расположить себе человека. Ну, увы, так наш устроен мир, принимают по одежке, но провожают, естественно. Почему там провожают?
0: А зачем провожают? Конечно.
1: По уму.
0: Встречают по одежке, но вот провожают уже по уму, именно потому, что когда ты пообщаешься с человеком, ты можешь уже сделать какие-то более подробные выводы.
1: Да, кстати, вот Миджо тут на связи. Привет, надеюсь, у вас хорошо. Всем хорошего дня. Можно попросить поставить ваш трек? Хорошо, ну, если такой найдем, я думаю, может быть, мы поставим его в эфире. Спасибо, Миджо. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде музыкального трека и рекламы и возвращаемся к вам.
2: Шарики лазаи музыки ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
2: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайгир.
1: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
2: Ба рақами 94-888-88 фирис.
1: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
3: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
3: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Мы тут иногда спорим, и вот я это люблю, я то люблю, а оказывается, наш мозг уже сделал давным-давно выбор свой. Вообще, любимый жанр фильма может быть связан с особенностями мозга, друзья. Оказывается, выбор любимого жанра кино может говорить о человеке больше, чем кажется. Исследования показывают, что комедии, боевики, триллеры, криминальные фильмы и документальное кино по-разному связаны с тем, как мозг реагирует на эмоции, напряжение и даже вознаграждение. Как интересно.
8: В одном из исследований ученые сравнили предпочтения зрителей с активностью их мозга. И оказалось, что у поклонников боевиков и комедий мозг сильнее реагировал на негативные эмоции. А особенно заметна была активность миндалины области мозга, которая участвует в обработке страха, тревоги и сильных эмоций. У любителей комедий также активнее работало ядро, вот эта вот самая зона, которая связана с удовольствием и системой вознаграждения.
7: Да, это не значит, что любители боевиков обязательно тревожнее и агрессивнее других. Скорее, их мозг может ярче откликаться на эмоциональное насыщение. Сцены, погоню, опасность, конфликт, резкий поворот сюжета. Для таких зрителей напряжение в фильме становится частью некого удовольствия. Вот поэтому наш мозг и тянется к таким жанрам потом.
8: Интересно и то, что поклонники криминальных фильмов, триллеров, документального кино в этом исследовании показали более слабую реакцию на негативные эмоциональные стимулы. Возможно, такие зрители больше ценят не сам всплеск эмоций, а анализ, интригу, расследование, факты, в общем, ощущение контроля над происходящим.
7: Ну вот поэтому триллеры и ужасы могут нравиться не только из-за страха. Для мозга это своего рода такая безопасная опасность. Человек по-прежнему переживает тревогу, напряжение и выброс адреналина, но при этом понимает, что находится в безопасности. Именно это сочетание страха и контроля может превращать пугающие сцены в некое тоже такое некое удовольствие. Вот что так фильм ужасов любит-то?
8: Ой, да, я никогда этого не понимала, пока, знаешь, не столкнулась лично, и моя подруга, находясь при этом в интересном таком положении, очень стала любить эти самые фильмы ужасов. Вот ты знаешь, на протяжении всей беременности своей она просматривала эти ужастики с превеликим удовольствием, и когда я спрашивала, как так? Наоборот, кажется, хочется же посмеяться, поплакать, чего-то более трогательного, романтичного, возможно. Она говорит, нет, мне не хочется. Мне хочется посмотреть на всю вот эту жуть, потому что я понимаю, что она не настоящая. Оказывается, это действительно
7: бывает
8: так.
7: И сына или дочку, как она назвала, кстати?
8: Все нормально.
7: Все нормально?
8: Все хорошо.
7: Не Коппола случайно, у нее фамилия Фрэнсис?
8: Там не было ничего такого. Это просто реальный случай. И потом я тоже пересмотрела вот многие вещи.
7: Да, кстати, получается, любимый жанр – это не просто выбор вкуса, он может быть связан с тем, как человек проживает эмоции. А кому-то нужен смех и легкость, кому-то скорость и адреналин, кому-то загадка и расследование, а кому-то спокойное наблюдение за реальными историями. Вот такая интересная штука, друзья.
8: А еще, ты знаешь, оказывается, ученые действительно выделяют несколько прям ярких, характерных связей. Например, любители драм, они имеют более развитую способность к эмпатии, и их мозг сильнее реагирует на проявление сложных социальных взаимодействий и сопереживаний. Вот поклонники комедий, это про меня, обладают более активными областями мозга. Они отвечают за социальное вознаграждение, за обработку юмора, и таким людям кино помогает быстрее снижать их уровень стресса.
7: Да, вот. Тоже хорошо.
8: А любители триллеров и детективов часто имеют склонность к пониженной мозговой активности на определенные эмоции, поэтому им требуются более сложные и напряженные сюжеты для получения эмоционального заряда. Ну а вот поклонники фильмов ужасов, их мозг быстрее активизирует вот это миндалевидное тело, которое отвечает за выживание и реакцию на угрозу. Они получают удовольствие от адреналина, контролируя свой страх в безопасной, как мы уже сказали, обстановке.
7: Да, именно так. Ну что, все-таки оказывается, иногда выбор зависит не от нас самих, дорогие друзья. Выбор сделал наш мозг уже за нас, вот так вот. Так что думайте теперь после этой информации.
8: Думайте, почему тот или иной фильм, да, вы выбираете, и почему именно его вам хочется посмотреть.
7: Именно так, дорогие друзья. Ну а мы делаем хорошую остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе, но не одни, к нам присоединят замечательные гости. Сегодня мы будем говорить, между прочим, про очень интересный проект, который называется «Врач года 2026», уважаемые друзья. Между прочим, данный проект уже стартовал, сейчас уже врачи подают заявки по всей стране, дорогие друзья, для участия. И мы сегодня в целом поговорим с нашими замечательными гостями, как все это проходит, как будет все это проходить, ну и зачем такой проект вообще, в принципе, нужен нашей стране, уважаемые друзья. Обо всем об этом поговорим с нашими гостями, которые совсем скоро к нам присоединятся.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Система «Антифо» заблокировала более 80% международных звонков из-за подозрения в мошенничестве. США и Иран вновь обменялись ударами, обвиняя друг друга в нарушении действующего перемирия. Отечественные врачи пересадили органы 139 пациентам. Далее подробности этих и других событий. Служба связи республики в целях борьбы с телефонным мошенничеством заблокировано более 363 тысяч международных входящих звонков, сочтя их подозрительными. Об этом сообщил журналистам начальник службы связи страны Сванзюр Садуло. По его словам, система автоматически анализирует международные звонки на признаки подмены номера. Она была разработана при участии специалистов Таджикселекома, сейчас к ней подключены все мобильные операторы страны. Между тем, с начала года в службу связи поступило более 1300 жалоб от пользователей по вопросам технических проблем, качества и уровня услуг связи. Специалисты уже устранили 870 проблем, остальные находятся на стадии рассмотрения и исполнения, отметил глава службы связи. США и Иран вновь обменялись ударами, обвиняя друг друга в нарушении действующего перемирия. Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов более чем по 80 целям на территории Ирана, заявив, что ранее Иран атаковал 3 коммерческих судна в Ормузском проливе. Тегеран ответственность за эти атаки не признавал. По данным американских военных, в Иране были поражены системы ПВО, объекты командования и управления, береговые радиолокационные станции, средства противоположения, корабельной обороны и более 60 малых катеров корпуса стражи Исламской революции. В свою очередь, иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на КСИР сообщило, что в ответ были атакованы 85 американских военных объектов в Бахрейне и в Кувейте, а также сбит американский беспилотник МКЮ-9. В первом полугодии текущего года в республике родились около 122 тысяч детей, это на 1370 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за этот период снизились показатели младенческой, детской, материнской смертности. Об этом сообщили на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения страны. В медицинских учреждениях провели 139 операций по трансплантации органов, в том числе иностранным гражданам. Большинство операций пришлось на пересадку почек и трансплантацию печени. В Минздраве заявили, что работа по развитию трансплантологии продолжается в стране, чтобы сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для населения. Украина в преддверии саммита НАТО отвергла мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, и потребовала лучших условий соглашения, пишет об этом Лента.ру со ссылкой на Нью-Йорк-Пост. Отмечается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования. Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что активная фаза боевых действий может завершиться уже в текущем году. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Также снят запрет на проведение международных соревнований на территории России. Такое решение организация приняла после того, как Россия отменила создание олимпийских организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. МОК обратился ко всем международным федерациям с предложением вернуть флаг, гимн и команды России на международные соревнования. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией скорее Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, друзья, приветствую вас на нашей радиочастоте. Как всегда, желаем вам приятного дня, настроя замечательного. И напоминаем то, что это шоу «Второе дыхание». Открываем его вместе с вами сегодня, но и не одни тоже это делаем уже в нашем третьем гостевом часе, друзья. Сегодня в студии шоу «Второе дыхание» в гостевом часе поговорим о том, как мы все-таки доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. Профессия врача – это не только знания, опыт и белый халат, это ежедневная ответственность, сложные решения, бессонные дежурства и готовность быть рядом в момент, когда человеку особенно нужна помощь. Повод для разговора у нас сегодня особенный тоже. Это республиканский конкурс «Врач года 2026». Этот проект о признании, профессионализме и людях, которые своим трудом доказывают, что врач – это не просто профессия, а настоящее призвание.
1: Да, друзья, именно так и сегодня гости в нашей студии. Наврус Джафаров, заместитель начальника службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Таджикистан, представитель оргкомитета конкурса «Врач года 2026», а также Фирдав Шарипов, участник конкурса, сердечно-сосудистый хирург и врач-исследователь. Сегодня мы узнаем, как проходит конкурс, по каким критериям выбирают лучших специалистов, что значит быть врачом в современном Таджикистане и почему обществу так важно говорить чаще врачам спасибо. Здравствуйте, добро пожаловать.
0: День добрый.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень приятно видеть нас в нашей студии. И, мне кажется, самый вполне себе таки незаурядный вопрос, но важный. Конкурс «Врач года 2026» проходит на республиканском уровне. Вот скажите, пожалуйста, в чем-то главная идея этого проекта?
2: Спасибо огромное. Наврус Джафаров, как бы вы отметили.
0: Да, да.
2: Сегодня с вами. Я очень рад, что сегодня на данном эфире будет звучать вопросы именно здравоохранения или же признания системы здравоохранения в Таджикистане. И мне очень отрадно, что сегодня буду освещать наше население относительно процесса начала и продвижения конкурса «Врач года 2026». И вы правильно отметили, что это была инициатива Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. И как наверняка наши слушатели или люди, которые непосредственно импонируют эфиру «Азия Плюс», они будут или знают, что каждый год в августе месяце отмечается День медицинского работника Республики Таджикистан в ознаменовании дня рождения великого Авиценны. Таджикского ученого, медика своего времени Абу Али ибн Сина или Авиценны. И несмотря на это, данный конкурс будет продолжаться до октября месяца, потому что процесс очень даже емкий, и отбор предстоит сделать, можно сказать, что даже не очень простой, потому что это проводится на таком большом масштабе первый раз в Таджикистане. И на самом деле идея исходила от руководства Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, чтобы показать, что последние годы, насколько система здравоохранения становится ближе к населению, лучше, и список предоставляемых услуг расширяется, внедряются новые системы, новые методики лечения, диагностики, и даже инфраструктура меняется. Можно сказать, что ежедневно меняется инфраструктура здравоохранения. Даже можно посмотреть, что где-то в каких-то отдаленных районах день за днем, год за годом улучшается система здравоохранения и именно часть вот инфраструктуры. Сколько выпускается специалистов новых ежегодно? Уже 4 вуза в Таджикистане выпускают медицинских работников. И поэтому была необходимость показать, что таджикская медицина все-таки она есть, она должна быть, и она должна показывать свои навыки нашему населению, во-первых, во-вторых, уже выход на международную арену.
0: Ну, замечательно.
1: Спасибо большое, да. Ну, у нас вопрос вот к Фирдавсу тоже. Скажите, пожалуйста, вы участник конкурса. Вот что для вас лично значит участие в этом конкурсе?
3: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Первым делом хотел бы поблагодарить организаторов этого конкурса. Если честно, первый раз, когда я услышал про этот конкурс, и моя первая мысль была «наконец-то». Поэтому лично для меня это очень важный аспект, это повышение моего уровня. Я, если честно, прошел долгий путь за границей, и думаю, что неважно, насколько ты хороший врач за границей, самое главное, чтобы быть у себя лучшим.
1: На родине, да.
3: На родине, да.
0: Не, ну это хороший знак, то, что даже проучились за границей, пройдя такой колоссальный опыт, вы вернулись обратно в страну. Это тоже, знаете, дорогого стоит, и мы
3: изначально,
0: рады.
3: Изначально была идея, чтобы вернуться и продвигать некоторые аспекты именно кардиохирургии, детской кардиохирургии в стране.
0: О, потрясающе. Мне кажется, это очень узкая такая специализация, очень важная и необходимая нашей стране. И в целом еще один такой вопрос. Почему именно сейчас было важно запускать данный конкурс? Наврус, скажите, пожалуйста.
2: Опять же, да, возвращаясь к теме, что год за годом улучшается система оказания медицинских услуг населению в Таджикистане, мы возвращаемся к сказанному сейчас со стороны Фирдавса, что он все-таки вернулся, будучи за границей, улучшив свои навыки, знания, повысив, уже знает, что делать и как это все предлагать, предоставлять, понимаете? И вот таких немало, и самый такой важный момент сейчас в политике здравоохранения – удержать молодых специалистов. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, показать, настолько важна сама идея именно развития здравоохранения со стороны правительства, потому что вообще охрана здоровья населения является одним из приоритетных задач правительства Республики Таджикистан. И, конечно же, мы понимаем, что долгое время были вопросы именно вот борьбы с эпидемиями, с пандемией, да, и Таджикистан уже встает на правильный, уже на путь развития, не только в социальной сфере, но и в инфраструктуре, и в экономике, и в промышленности. И по-любому развитая система здравоохранения, она должна быть, опять же, да, доступна для каждого члена сегодняшнего нашего общества. И поэтому основная цель была именно ознакомить наше население с достижениями системы здравоохранения сейчас.
1: Спасибо.
2: Поэтому именно вот такая идея пришла не просто так. И поэтому была поддержана со стороны и как правительства, так и со стороны самого руководства Министерства здравоохранения. И вот мы сейчас уже на пороге уже пройденного определенного этапа и продвигаемся.
0: Кстати, сколько заявок-то уже получили вот к данному моменту? По-моему, где-то недели две назад мы так слышали, около 12 тысяч было примерно. А сейчас, наверное, уже больше.
1: Увеличилось, наверное.
2: Вы знаете, каждый день, ну, первый этап, это основной этап, когда уже проходит регистрация. И минимально было изначально, чтобы где-то наверняка будут участвовать не более 2000 специалистов.
0: Но так думали?
1: Это со всего Таджикистана.
2: Но как вы уже сами сейчас огласили цифры, уже за 14 тысяч уже человек...
0: 14 тысяч, ого!
2: Уже дают о себе знать, что они есть в системе, они работают. И проходят какие-то конкурсы, в смысле уже и по телефонным линиям, по разным каналам, уже народ приветствует их и дает свои голоса. И даже есть моменты, когда комментарии даже к молодому специалисту на уровне сельской местности, который, наверное, единственный на таком уровне сам работает, ему вот население той местности уже доверяет полностью своего здоровья, понимаете? И вот это уже дает о себе знать, что медицина на самом деле уже как бы дает, имеет очень хороший возглас, несмотря на всякие разные, можно сказать, отрицательные моменты, которые иногда мы принимаем в адрес системы.
0: Угу. Хорошо.
1: Да, спасибо большое. Ну вот вернемся к Фирдавсу. Как правило, у нас молодые специалисты, они такие очень скромные, застенчивые. Почему вы решили все-таки подать заявку? Вот это было внутреннее какое-то желание? Может быть, поддержка коллег или все-таки желание представить свое направление?
3: Если честно, так взять, если внутреннее желание, конечно же, да, у каждого человека это есть. Но даже при выигрыше этого конкурса, счастье этого выигрыша длится пару дней, да, если честно взять. Но основная цель была в том, что у нас именно в детской кардиохирургии, открытой кардиохирургии, долгие годы были некоторые изъяны. Вот, так как мы, наша команда, они обучались, трудились, сейчас вытащили эту проблему на новый уровень.
1: Mm-hmm.
3: В смысле, есть пути решения, есть уже доверие пациентов. В этом году, например, мы уже прооперировали более 200 детей. И поэтому я бы хотел, чтобы больше наш народ, особенно те, кто с периферии, знали о том, что можно уже в Таджикистане довериться врачам именно в таких сложных проблемах.
1: Угу. Все-таки больше осведомленности, да?
2: Конечно.
0: Ой, ну это замечательно. Знаете, прям бальзам на душу, честно признаться. Друзья, ну а мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы в эфире радиостанции «Азия Плюс». Друзья, и вернемся совсем скоро.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера». Только вперед! Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Друзья, ну что, приветствуем вас снова. И действительно, в фокусе нашего сегодняшнего общения – республиканский конкурс «Врач года 2026». Уважаемые друзья, да, действительно, наши гости осведомлены в профессии, в медицине и во многих других вещах. И мы продолжаем, друзья, нашу беседу. У нас сегодня в гостях Навруд Джафаров, заместитель начальника службы государственного санитарно-эпидемического надзора Республики Таджикистан и представитель оргкомитета конкурса «Врач года 2026». И Фердаус Шарипов, участник конкурса сердечно-сосудистый хирург и врач-исследователь, дорогие друзья. Ну, вопрос, наверное, к Фердаус. Фердаус, вообще, что сейчас само понятие «врач» в Таджикистане? Как вы можете расшифровать эту фразу? Или быть врачом в Таджикистане?
3: Быть врачом в Таджикистане, это, если честно, иногда бывает очень сложно, иногда бывает очень радостно работать именно врачом. Я думаю, быть врачом не только в Таджикистане, это, да, есть свой престиж, но самое главное быть ответственность, да, самое главное это ответственность, особенно эта ответственность удваивается в Таджикистане. Почему? Потому что у нас очень, конечно же, эмоциональный народ. Так как мы за границей, когда работали, там, если честно, врачи, у них нету именно времени разговаривать с родственниками.
2: С родственниками, да, как да, правило.
3: А для нас это очень-очень важно, быть всегда в хорошем нраве, всегда быть терпеливым именно с врачами, именно с пациентами и с родственниками
4: родными,
3: пациентов.
4: Да.
2: Мне кажется, иногда даже лучше пообщаться с родственниками, а нам собирается быстрее чем да. у пациента.
3: И у нас иногда пациенты скрывают свои симптомы. Почему? Потому что боятся, например, да, скажем, что надо сделать операцию, да, делать операцию надо сделать, а не чтобы не ложиться под нож, могут и соврать. Но родственники иногда их выдают, например, когда спрашиваем, где анамнез. Поэтому быть врачом в Таджикистане, я думаю, это очень-очень большая ответственность.
2: У вас за границей недавно была одна очень сложнейшая операция. Можете мне тоже немного рассказать?
3: Так как сказал, дело в том, что у меня мой учитель в Иране, он занимает первое место уже в мире второй год. Он придумал операцию по замене клапана собственной тканью сердца. В традиционной кардиохирургии сейчас клапаны заменяются или биологическим клапаном, или механическим, или гаммографтом. Он придумал операцию по замене клапана собственной тканью сердца. В традиционной кардиохирургии сейчас клапаны заменяются или биологическим клапаном,

0: Да?
1: И изнашивается, и его надо будет заменить. Это уже вторая операция, вторая травматизация. Вот, и мой учитель, он придумал операцию по замене клапана, пластики клапана, собственной тканью. Mm-hmm. Ткань, которая не нуждается в таблетках, в рожении крови. Ткань, которая может вырастить с ребенком, например, когда он растет. И мы сделали презентацию об этом, об этой методике в Китае. Uh-huh. И меня пригласили в Китай, чтобы провести эту операцию.
2: Вау.
0: Ну, она уникальна, конечно.
2: Это уникально.
0: Спасибо большое, Фирдаус. Да, давайте вернемся к конкурсу. Вот, Навру, скажите, вообще, кто может участвовать? Как будут выбирать вообще, да? А какие направления медицины будут затронуты?
1: Спасибо. Мне тоже очень интересно.
3: Да, спасибо. Могут принимать участие в данном конкурсе все граждане Таджикистана, которые занимаются медицинской деятельностью, окончившие медицинский вуз. То есть они должны подтвердить наличием документов, mm-hmm. имеют определенный послужной список и, естественно, стаж работы. Дополнительно к нему, если есть какие-то научные изыскания, прилагаются к этому вопросу, и они соответствуют требованиям, например, квалификации, своей квалификации. И, кроме того, 33 наименования профессии включены в основной состав, и плюс 2 дополнительно потом включили по запросу, это фармацевтика и эпидемиология. Вот, поэтому объем, то есть количество участников, поэтому уже превышает 10 тысяч, скажем. Да, вот. Поэтому настолько вопрос строгий, именно вот процесс выбора, что он проходит в несколько этапов. Во-первых, это именно подача заявок, составление списка. Во-вторых, это своя презентация. То есть человек должен уже презентовать его сначала документально, а потом в виде каких-то подкастов или видео, а потом дальше уже говорит о своей профессии, опять же, видеообзор. И представить определенные навыки подготовки научных материалов. Не только как бы рекомендательного характера, но и уже научный подход. То есть человек должен пройти определенный уровень. Это чисто технически. А дальше уже, насколько его будут знать, за него голосовать жители населения. Жители
2: то есть голосование предусмотрено?
3: Предусмотрено. Mm-hmm. Обязательно. Предусмотрено. Будут учитываться не только просто лайки, но и отметки об этом враче. Ага. И причем это все фильтруется. То есть одного даже номера телефона, один голос.
0: Ага, то есть больше нельзя будет,
3: больше
0: да?
3: нельзя. Поэтому такой строгий контроль. И как раз таки я, как участник данного, не участник, а...
2: Оргкомитет,
3: да. Участник оргкомитета, могу сказать, что мы... Кроме основного организационного комитета, еще под него имеем техническую группу, которая на постоянном, можно сказать, состоянии, на постоянной основе сейчас делаем проверку тех материалов, даже которые наши врачи представляют, чтобы не было дублирования. Это были не использования...
2: Плагиата,
3: то есть или искусственного интеллекта. Это были его идеи, то есть самого специалиста. То есть это все проходит и через определенные фильтры.
0: Ну, это важно, действительно. А вот скажите по поводу все-таки критерий и оценок. Какие критерии будут самыми важными при оценке участников? Это будет профессиональный опыт, это научная деятельность, это может быть отношение к пациентам даже.
3: Спасибо. Это тоже является одной из основных критериев отбора. И наряду с руководством системы здравоохранения в качестве судей участвуют главные специалисты. Главные специалисты различных секторов. Например, кардиохирургия, главный кардиохирург.

0: Просто общая хирургия. Там есть специалист Министерства здравоохранения, внештатные сотрудники по общей хирургии, по эпидемиологии, по фармацевтике. То есть по всем направлениям в Минздраве есть свои главные специалисты. И отбор они будут проходить через них. И плюс наше научное сообщество. Научное сообщество тоже смотрит за этим, тоже включились в состав судей. Это Таджикский медицинский государственный Таджикский медицинский университет Ибни Сино и государственный медицинский университет Хатлона. То есть руководители, проректора этих двух вузов тоже являются членами судейской коллегии по отбору. И то есть уже для них, например, выбрать из всего, что они предлагают, например, научные статьи, очень даже проще, если посмотреть на резюме этой статьи, да, вот на как она готовилась, на чего основывается. И, например, относительно рекомендациям тоже можно отличить, например, материал, который идет от третьего лица или от самого врача, нежели отличительно от искусственного интеллекта.
1: Понятно.
0: Можно все посмотреть, можно все посчитать.
1: Да. Сейчас стало сложнее с развитием ИИ.
0: Да, конечно. Плюс, конечно же, деятельность, чтобы она была безупречная, чтобы специалист, например, не был где-то выявлен в качестве нарушителя законодательства. Вот, у него не было каких-то административных правонарушений, например, по санитарно-эпидемиологическим вопросам.
1: А вы тут хорошо знаете все.
0: Поэтому
1: хорошо.
0: У нас есть цифры, у нас есть списки, поэтому мы можем, например, сделать такой фильтр.
1: Все замечательно. Фирдаус, вопрос к вам. Вы учились, работали в Китае, проходите исследовательскую работу в Иране, но какой все-таки международный опыт, на ваш взгляд, особенно важно внедрять в Таджикистане сейчас?
2: Самое главное, думаю, внедрять в Таджикистан – это командную работу. Как хирурги говорят, один поле не воин. Вот я, например, уверен в своей деятельности, я знаю, что мне надо делать, но операция – это техническая работа. Операцию проводим, а дальше уже есть реанимация, есть медсестры, которые должны всегда быть на чеку.
1: То есть какие-то новые протоколы нужно сейчас составлять?
0: Реабилитация.
2: Реабилитация. Поэтому я думаю, что надо обучать именно не только главный медперсонал, но и вторичный медперсонал. Потому что когда везде, где я работал, очень-очень начитанные, грамотные медсестры, медтехники, хирургические техники. Есть такие профессии за границей, что хирургический техник. Он не врач, но он ассистирует на главных операциях и делает первичную работу, когда уже пациент на хирургическом столе. Я думаю, это очень-очень важно, особенно для врачей, которые очень много работают. Как-никак, это врач тоже человек, это есть человеческий фактор, есть усталость, есть те моменты выгорания, те моменты, которые врач, например, должен хотя бы на час, на два пойти домой к себе. Поэтому, думаю, это очень важный аспект, который нужно развивать.
3: Да, спасибо. Ну вот еще вопрос к Фирдаусу. Мы вас представили как врача-исследователя. Вот скажите, насколько важно врачу быть не только практиком, но и исследователем?
2: Очень хороший вопрос. Есть, конечно же, два мнения. Когда хирургу практическая работа – это самое главное, если честно. Конечно же, всегда-всегда должен изучать новые методики. Но даже когда изучаешь новые методики на теории, это надо практиковать. Это надо, самое главное, ездить куда-нибудь, смотреть сначала, 10-20 операций, потом ассистировать эти операции, потом уже самостоятельно этим заниматься. Конечно же, в более таких терапевтических профессиях исследовательность стоит на первом месте. Но именно в хирургическом профиле, я думаю, практика превышает.
1: Потому что
2: чем быстрее работаешь,
1: конечно.
2: Тем быстрее работаешь, тем лучше пациент выходит из под наркоза. Да.
1: Технологии же тоже не стоят на месте. Сейчас просто огромное количество выходит всякого рода из статей, и вы рассказали даже про клапаны собственной ткани, получается, пациента. Это вообще что-то. Вот как за всем этим успевать?
2: Технологии, они будут развиваться, они всегда будут развиваться, но я думаю, что никогда они не заменят врача, который креативен, у которого повыше, который руками работает, да, особенно, который знает каждую ткань сердца и понимает ее. Mm. Технологии, они как по протоколу, как их, думаю, как их в кодах их записано, они так и работают по умолчанию. Но в хирургии я очень-очень много раз видел, что ты ожидаешь что-то, и получается, когда открываешь, например, сердце, да там вообще
3: что-то другое.
2: Даже если ты провел все исследования, все анализы.
0: Аномалии.
2: Аномалии очень много бывает.
1: То есть тогда здесь такая некая, не то чтобы импровизация, да, если говорят у артистов, да, вот, допустим, он не знает, что делать, он импровизирует. А здесь, наверное, насмотренность, опыт, как я понимаю, идут на первом месте. А как все-таки хирурги к своим рукам относятся? Это же инструмент их самый важный. Бережете руки?
2: Глаза и руки — это самое главное, если честно. Я, например, бросил заниматься боксом. Бросил тяжелую атлетику. Это спорт был частью моей жизни. Сейчас только занимаюсь теннисом иногда, футбол играю.
3: Уже по-другому, да, приходится поддерживать?
2: Уже с 6-го курса я уже знал, что я стану хирургом, и очень-очень бережно. Даже когда отец говорил идти на... Там, в Кишлак ездили, чтобы за огородом присматривать, я всегда говорил, нет, я топор на руку не возьму.
1: Я белоручка, я хирург. Шутка, конечно, это важно. Смотрите, мы подошли к такому аспекту, а что все-таки получит победитель конкурса «Врач года 2026? Какие награды, поощрения предусмотрены для лауреатов?
3: Да, это важно, вот сейчас нам новость расскажет.
0: Конечно, да. Конечно же, каждый конкурс заканчивается предоставлением каких-то наград. Это не только эмоциональные награды, но и материальные. То есть это финансовая поддержка. Конечно, не будем здесь освещать цифры, но, по крайней мере, могу сказать, что конверт будет.
3: Будет, победителю. Да, достойная поддержка.
1: Конверт.
0: По крайней мере, это как бы признание, что на самом деле человек показал себя, заявил о себе, он признан сообществом, и такое признание будет. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, видеоподкасты про этого человека, про победителей, потому что здесь не будет только один победитель, а
3: в каждой категории, да, как мы понимаем, будет победитель.
0: Лучший из лучших.
1: То есть, подождите, вот вы озвучили
0: 35.
1: То есть, и будет 35 победителей?
0: 5, а потом здесь еще будет...
1: Чуть ближе к микрофону, если можно.
0: Уже отбор, например, если идут все терапевтические, значит, будет лучший терапевт. Если все хирургические, тогда лучше хирург. Ну, здесь шанс у фармацевтиков и у эпидемиологов больше.
1: Потому что их больше.
0: Два наименования
3: всего.
1: Их меньше.
0: Но, кроме того, значит, есть, скажем так, отдельная встреча победителя лично с господином министром. И, конечно же, встреча с начальником службы медицинского надзора за здравоохранением и социальной защитой населения. Вот. То есть такие тоже предусмотрены как бы призовые награды.
3: Бонусы.
0: Ну, конечно же, грамоты и сертификаты об участии.
1: Ну, как и у учителей, есть определенные там педагог первой категории, второй
0: категории. Это само собой.
1: Четвертый и так далее.
0: Само собой, потому что при заявке для участия этот же врач, этот же специалист, он уже будет указывать, что у него есть, какая категория, какие награды. То есть это будет учитываться.
1: Но победа тоже дает повышение категории.
0: Повышение категории и квалификации.
1: Квалификация. Спасибо большое. Друзья, мы сделаем остановку небольшую, у нас коммерческая пауза, и возвращаемся в нашу студию.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: رادیو سا وکوسم وستوکا.
8: Азия Плюс.
7: Радіо Азія Плюс.

0: Батарейка на нулях, а впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Друзья, мы к вам возвращаемся, и, к большому сожалению, время летит так быстро.
3: Это
2: вот
3: правда.
2: Казалось бы, у нас целый час, чтобы пообщаться с нашими гостями, но на самом-то деле этого времени не хватает, чтобы про все спросить, про все узнать. Сегодня мы, кстати, говорим, друзья, для тех, кто, возможно, не знает, только что присоединился к нам, что замечательный конкурс уже стартовал «Врач года 2026», и по этому поводу мы сегодня как раз-таки встретили наших гостей, и как раз продолжаем говорить в том, в том числе и про конкурс.
3: Да, абсолютно верно. И вопрос, наверное, все-таки к Наврузу будет в данный момент. Что бы вы сказали врачам, которые достойны участия, но пока все-таки сомневаются подавать заявку?
4: Очень правильное замечание. Очень правильное замечание. Что хочу сказать? Во-первых, опять же, повышать свои навыки. Это во-первых. Продолжать трудиться во благо нашего населения. И конечно же, при возможности уже заявить о себе. Потому что это первый конкурс, первый раз в Таджикистане такой конкурс. Но есть еще другие конкурсы. Ежегодно Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан дает распоряжение, чтобы каждый руководитель организации, медицинской организации, предоставлял списки о своих, врачей уже со стажем и которые могут участвовать, например, на конкурсах по категории, по аттестации и именно в день для участия, премирования во время празднования Дня медицинского работника.
3: Даже так. Понимаете? А вот бывали такие случаи, что просто вот даже не сами участники подавали заявку, допустим, на этот конкурс, а их коллеги, потому что он такой вот скромный, не хочет, и прямо вот за него все сделали.
4: Сейчас в некоторых моментах даже просили, можно сказать. Просто я был информирован и свидетелем, что люди на самом деле не хотели участвовать. Врач, или времени нету, или доступа нет, понимаете, к информационным системам. И есть даже врачи, которые сейчас до сих пор работают через кнопочные телефоны. Но поэтому от его имени были заявки, да. Потом он сам стал активнее уже.
3: То есть, а есть ли какой-то номер, есть ли какой-то портал, куда можно все-таки написать?
2: Может, да, сайт,
3: куда можно написать?
4: Есть определенный фазоимконот, сам TG, куда могут обратиться. Если
3: и там же заявку можно подать онлайн.
4: И заявку можно подавать онлайн. Все онлайн на цифровой платформе. Идем в ногу со временем и с технологией.
2: Это важно,
3: все
2: на
3: верно.
2: Самом деле.
3: Ну и вопрос Фердаусу. Какая все-таки цель на ближайший этот год у вас? Потому что вы человек, который не стоит на месте, как понимаем, колесит по странам, набирается опыта и также даже уже, наверное, обучает и наших местных специалистов. Какая ближайшая цель у вас? Буквально, может быть, на этот год, а может быть, на ближайшие 5 лет?
5: Если честно, я вот с первого курса у меня очень большие цели были. И слава богу, что почти большинство этих целей сейчас уже осуществилось, но всегда хотелось сделать что-то новое, особенно в нашей республике. Из-за чего я поехал в Иран на кардиохирургию, это была трансплантация сердца.
3: Wow.
5: Моя мечта – это быть первым хирургом, который сделает трансплантацию сердца в Таджикистане. Но у нас, конечно же, сейчас возможностей в ближайшие годы пока что нет, но я думаю, что именно этот конкурс и признание врачей – это первый шаг к тому, что мы можем сделать такие для нашего народа нереальные операции.
3: Ну, замечательно. Вообще этот год настоящий бум операций, которые проводило министерство, и об этом очень много мы писали на наших страницах. Действительно, вот это полугодие даже точнее, вот полгода прошло буквально, да, вот с 2026 года. И в 2025 году колоссальное количество операций, бум какой-то просто происходит. С чем это связано?
4: Спасибо. Опять же, возвращаясь к теме удержания и привлечения специалистов, которые были за границей, это как раз таки вопрос в основном, оно как бы сталкивается с другим вопросом. Чем работать? Год за годом внедрение новых технологий в системе здравоохранения как раз способствует тому, чтобы делать новые операции, новые виды инвазивных и неинвазивных манипуляций. И одна из основных задач изначально министерство ставило перед собой, чтобы наше население не ездило по разным странам
3: делать какие-то. Логично. Операции. Абсолютно согласен. Понимаете? Конечно.
4: И поэтому вот внедрение новых технологий, вот развитие вот систем, открытие новых больниц, закупка тех.
3: Мне кажется, есть еще одна причина, то что специалисты стали возвращаться в страну.
4: Ну вот именно вот. Понимаете, это и стабильность, и, конечно, есть, конечно, другие причины тоже, но именно каждый человек, наверное, будет признан у себя на родине, у себя в семье.
3: Само собой.
4: Это первая задача, которую должен ставить специалист. И, во-вторых, потому что он близко к семье, родственники. Вы опять же, переходя на то, менталитет наш, если ты в семье врач, ты не в своей семье врач, и не у себя, скажем, на работе. Ты врач уже в роду. Поэтому все будут к тебе обращаться. Поэтому врачи, которые возвращаются в Таджикистан, конечно же, это одно из облегчений, скажем, можно подышать легким воздухом, что у нас есть специалисты.
3: Главное. Здорово.
2: Спасибо большое, да. Ну и подводя итог, вот вопрос сразу вам обоим, потому что сегодня много говорили на самом деле, и про конкурс поговорили, и в принципе обо всем. Вот каким, на ваш взгляд, все-таки должен быть современный врач?
5: Если честно, самое главное – это, конечно же, ответственность. Но я бы хотел добавить сострадание. Почему? Потому что, вот так как Инару сейчас сказал, многие пациенты, которые уезжают за границу, чтобы лечиться, так как я человек, который видел этих же пациентов, когда приезжали они, я уверенно могу сказать, что для другой страны, для другой системы они просто доход. Да, у врачей есть ответственность, но сострадания нету.
2: То есть они будет как часть работы, да,
5: просто это будет как часть работы. Почему важно сострадание именно к пациентам? Бывают некоторые проблемы, когда ты за границей, у тебя никого нету. И есть еще очень много таких историй, когда пациенты уезжали за границу, и их обманывали. Их обманывали, у них очень-очень большие расходы для этого. Поэтому первым делом хотел бы сказать, что сначала доверьтесь нашим специалистам. Потом, если уже видите, что не получается, да, можно за границу. Но я думаю, что наши врачи, особенно молодые, которые только прилетели, они на многое способны.
3: Замечательно. Спасибо. Спасибо большое. Наврус.
4: Вы знаете, когда подросток заканчивает школу, да, уже как бы молодой человек заканчивает школу и хочет выбрать какую-то профессию, когда он выбирает, например, здравоохранение, он не просто так его выбирает. Или это идет со стороны семьи, или он преднамеренно уже задумывался.
3: В качестве призвания.
4: Да. И, например, у меня в роду до меня никого врачей не было. Я первый.
2: Вы потом первый,
4: после меня уже пошли племянники, двоюродные братья.
3: Запустили династию.
4: Да, династия пошла. То есть были попытки, ранее кто-то подавал, но не не могли пройти и так далее. Например, у меня сейчас вот дочка закончила, сын поступает. То есть есть много таких моментов, да, вот поэтому я должен сказать, что врач – это именно вот признание, по призванию.
3: По призванию.
4: Человек, когда начинает первые шаги, он уже осознает, с чем будет сталкиваться. Надев первый день белый халат, уже осознаешь, что такое вот эта белизна вот это твоего халата. Это твоя не только совесть, но и твои знания. Mm-hmm. И вот завтрашние бессонные ночи, это все потом тебе уже как бы понадобится, чтобы ты правильно осознал. Да, есть ребята, которые на полпути сворачивали. Не заканчивали профессию, скажем, бросали или уходили. Но те, кто остается, они уже знают, что такое врачевание. Потому что это не только ответственность и призвание, но и это уже сама душа человека.
3: Сама душа человека, именно
4: что
3: так.
4: Ты хочешь спасти чью-то душу, скажем, чье-то здоровье.
3: Спасибо огромное. Желаем удачи, конечно же, всем врачам, которые принимают участие в этом потрясающем конкурсе. Даже если кому-то не удастся достичь пьедестала, в любом случае все вы действительно молодцы, то, что вы охраняете наше здоровье пациентов. Вам низкий поклон за вашу профессию.
4: Спасибо.
2: Да, спасибо большое, Навруз, Фирдавс, что сегодня были с нами. Это очень приятно. Потрясающая беседа получилась у нас. И, конечно, хочется пожелать вам в первую очередь здоровья.
3: Конечно.
2: Это самое важное. А потом легких рабочих будней.
3: Если вы заболеете,
2: конечно,
3: нам будет совсем тяжело. Да,
2: да, и, я думаю, понимающих, благодарных пациентов.
3: Да, это именно так. Важно. На сегодня все, друзья. Мы прощаемся, как всегда. На 3 часа сегодня пролетели довольно быстро. Услышимся завтра уже в 11 часов 10 минут. Всем удачи и пока-пока.
2: Пока-пока и до завтра.

0: На все этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند، یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تموم به اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс, разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефоны и дура и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.
10: About to catch another flight. Yeah. The apple bottom make 'em wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You can have anybody, any money, no. 'Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah. 'Cause girls is players too. Yeah, yeah.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: со Алтар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент открыл ряд объектов в Сугде. В стране уничтожены тысячи просроченных лекарств и некачественной продукции. Обследования перед браком выявили случаи гепатита, ВИЧ и психических заболеваний. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон в продолжении своей рабочей поездки в Согд открыл в Бабаджанго-Фуровском районе предприятие по производству муки для макаронных изделий компании «Ируда-Инвест». Новое производство способно перерабатывать до 200 тонн пшеницы в сутки. Также введены в эксплуатацию предприятия «Сугд-СОЗ» по производству асфальта, бетона, песка и щебня, кирпичный завод, детский сад и центр оздоровления. В Худжанде президент открыл холодильный склад вместимостью 3000 тонн продукции, предприятие по производству рукавиц, а также административные здания. За 6 месяцев текущего года обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак прошли свыше 50,5 тысяч молодых людей. В результате обследования у части граждан были выявлены различные заболевания, сообщил на пресс-конференции, сообщило руководство Министерства здравоохранения. В частности, выявили гепатит Б у 205 человек, гепатит С у 50 человек, ВИЧ-инфекция у 4 человек, а также другие заболевания, включая психические заболевания. Минздравия отметили, что обязательная проверка здоровья будущих супругов проводится для раннего выявления заболеваний и защиты здоровья будущих семей. Также, по данным Минздрава, в ходе проверок аптек и фармацевтических учреждений из обращения вывели лекарства и медицинские изделия. Всего более 32 тысяч единиц продукции с истекшим сроком годности, без сертификатов соответствия и не отвечающей нормативным требованиям. Служба государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающей отрасли по итогам проверок 150 аттракционов города Душанбе выявила различные технические недостатки, в том числе износ ремней безопасности, деформация отдельных элементов конструкции, частичное отсутствие защитных ограждений и информационных табличек с правилами безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника службы Ардашир Мирзузуда. По его данным, проверка прошла в марте по поручению мэра Душанбе в парках культуры и отдыха имени Айни Хаяма Мироненко, в зоопарке и в развлекательном комплексе НОР. По результатам проверок руководителям соответствующих организаций выданы обязательные предписания по устранению выявленных нарушений, отметил Мирзузуда. Кроме того, в городах Душанбе, Бухтар и Худжан были организованы специальные семинары с сотрудниками парков на предмет недопущения несчастных случаев на аттракционах. В настоящее время в республике зарегистрировано более 289 аттракционов, из которых свыше 162 расположены в Душанбе и внесены в государственный реестр. Депутаты Узбекистана утвердили закон об изменении узбекского алфавита на основе латиницы, пишет газета УЗ. Теперь алфавит вместо 26 букв и 3 буквосочетаний будет состоять из 28 букв и 1 апострофа. Представивший законопроект депутатам вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов заявил, что речь идет не о коренном изменении алфавита, а о усовершенствовании 4 проблемных букв. Вместо SH предлагается использовать только S, вместо KH S, вместо OE, вместо G, G. Остальные буквы алфавита не меняются. По мнению парламентариев, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию узбекского алфавита на основе латинской графики и правил орфографии, а также совершенствованию возможностей применения государственного языка и его цифровизации. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро ролер баройтон тақдим мекунад. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

тему Фільгуй Босифат Ваустувор. Ролер Рякхонадон. Радіо.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом хар рузи джумуа. Дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро.
0: Реклама Чилюяк, Чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: А вы знали, что детская зависть может стать не проблемой, а первой ступенькой к развитию уверенности в себе? Главное – правильно помочь малышу разобраться в своих чувствах. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш завидует другим детям, то не спешите его ругать. Зависть – это естественная эмоция. Так ребенок учится понимать свои желания и замечать, что у людей бывают разные возможности. Когда малыш сравнивает себя с другими, попробуйте переключить его внимание с чужих успехов на его собственный. Например, спросите: «А что у тебя получается особенно хорошо?» Или вместе вспомните, чему недавно он научился. Такой простой разговор помогает ребенку почувствовать уверенность и меньше зависеть от сравнений. Еще один важный момент – не обесценивать его чувства. И вместо привычного одергивания «да не завидуй», лучше сказать: «Я понимаю, тебе тоже хочется такую игрушку». Когда ребенок чувствует, что его эмоции принимают, он быстрее успокаивается и учится справляться с ними самостоятельно. И помните, не стоит сравнивать детей между собой, ведь у каждого малыша свой характер, свои способности и свой темп развития. Самое ценное, что могут дать родители – это поддержка, любовь и вера в своего ребенка. И именно они помогают ему расти счастливым и уверенным в себе. Ну а чтобы малышу было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Это нежная забота о малыше и спокойствие для всей семьи.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زیدانای یک پند مرو فرمود با نادان مپیوند سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангометуны офтоп. Вакты кирузи нау сарнишават. از بلندی قلعه چشمه پوکه با پویان ها می شود. آناتیس مجروع چشمه کوهی را از قلعه تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کرخونه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبه که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В республике имеются запасы авиационного топлива, заявляет агентство гражданской авиации. В стране не хватает более 1000 врачей. В республике будет создан СМС-хаб и электронная база мобильных номеров. На 150 аттракционах страны выявили технические нарушения. Синоптики предупреждают об угрозе ледниковых селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех. Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шудашу.
3: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
2: Тайор, Оли Джаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-800-88-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
7: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. «Азия Плюс». Дорогой Бодой Хаспият.
10: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلیس Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В стране имеются запасы авиационного керосина, заявил глава агентства гражданской авиации Хабибулло Назарзода. По его словам, ведомство совместно с поставщиками топлива занимается вопросом обеспечения дальнейших поставок. Представители компаний-импортеров уже выехали в Казахстан и Туркменистан, где изучают возможности сотрудничества и заключения новых договоров, отметил Назарзода. Также, по его словам, Сумон Эйр рассматривает возможность открытия рейсов в Лондон, Риад, Сеул и Пекин и продолжает работу по возобновлению полетов в Тбилиси и Анталью. В медицинских учреждениях страны не хватает 1100 врачей. Самый большой дефицит зафиксирован в Хатлунской области, сообщило руководство Министерства здравоохранения. По данным ведомства, особенно ощущается нехватка семейных врачей, психиатров, фтизиатров и других специалистов. За первые 6 месяцев года из страны выехали работать за рубеж 16 врачей и 148 специалистов среднего медицинского звена. В этом году обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак прошли свыше 50,5 тысяч молодых людей. В результате обследований участия граждан были выявлены различные заболевания, в частности, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция у 4 человек, а также другие заболевания, включая психические. В ходе проверок аптек и фармацевтических учреждений из обращения вывели более 32 тысяч единиц медицинской продукции с истекшим сроком годности, без сертификатов соответствия и не отвечающей нормативным требованиям. Служба связи республики в целях борьбы с телефонным мошенничеством заблокировала более 363 тысяч международных входящих звонков, сочтя их подозрительными. Об этом сообщил журналистам начальник службы связи Исфандьор Садуло. По его словам, система автоматически анализирует международные звонки на признаки подмены номера. Она была разработана при участии специалистов Таджик-Телекома. Сейчас к ней подключены все мобильные операторы страны. Также в республике реализуется проект по созданию централизованного СМС-хаба – единой системы отправки и приема СМС-сообщений, что позволит государству и операторам связи централизованно управлять, повысить уровень безопасности, усилить контроль качества и обеспечить прозрачность маршрутизации сообщений. Кроме того, в стране создается электронная база мобильных номеров. Новая платформа будет представлять собой автоматизированную систему контроля и учета мобильных номеров. Служба государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающей отрасли по итогам проверки 150 аттракционов города Душанбе выявила различные технические недостатки, в том числе износ ремней безопасности, деформацию отдельных элементов конструкций, частичное отсутствие защитных ограждений и информационных табличек с правилами безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника службы Ардашир Мирзузуда. По результатам проверок руководителям соответствующих организаций выданы обязательные предписания по устранению выявленных нарушений, отметил Мирзузуда. Кроме того, в городах Душанбе, Бухтар и Худжан были организованы специальные семинары с сотрудниками парков на предмет недопущения несчастных случаев на аттракционах. Министерство образования и науки страны и компания ZAPLA подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта в сфере образования. Меморандум направлен на внедрение основ искусственного интеллекта в систему общего образования, разработку учебных программ, учебников и методических пособий. Также предусмотрена организация обучающих курсов для учителей и школьников, подготовка тренеров и разработка учебных планов. В Министерстве образования отметили, что учебные материалы должны быть подготовлены на государственном языке с простыми и понятными примерами, близкими к жизни таджикских школьников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вебста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
13: Рахами телефон Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
14: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама در آسیا پلاس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шудашу.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Вам часто говорят, у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Асул Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера.
6: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
5: Обучение ведут преподаватели практики. Асул Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55-55-06-777.
7: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
8: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Бубин. Бишунал Фабиракс. Азия Плюс. Мамбай Ителоот Лафарогат. Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Лето – это время легкости, отпусков и удобной легкой одежды. Но иногда именно лето становится сезоном тревоги. Мы видим себя в зеркале чаще, чем обычно. Смотрим на чужие фотографии и начинаем сомневаться. А достаточно ли я хорош или хороша? Почему так происходит? И что с этим можно сделать? Сегодня поговорим о связи между телом, самооценкой и страхом показаться, быть замеченным.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Наверное, каждый хоть раз сталкивался с мыслью «не стоит выходить на пляж» или «лучше надеть то, что скрывает». И дело не только во внешности. Часто наш страх – это страх оценки. Внутри включается голос. Сейчас все будут смотреть, сейчас меня измерят, сейчас сравнят. Но откуда берется этот страх? Во-первых, мы живем в среде, где тело часто превращают в витрину. Идеальные фигуры в рекламе, отфильтрованные фото в соцсетях, тренды, как надо выглядеть. И кажется, что есть единственный правильный стандарт, а все остальные недостаточные. В сравнении человек начинает сомневаться, начинает скрываться, меньше получать радости и уверенности. В итоге сомнения становятся еще сильнее, как замкнутый круг. И важный момент – страх показывать себя. Это не всегда про реальные недостатки. Чаще это про то, насколько бережно мы относимся к себе и насколько привыкли подтверждать свою ценность чужими глазами. Итак, что можно сделать прямо сейчас, пока лето в самом разгаре? Первое. Заменить вопрос «как я выгляжу» на «что я чувствую». Тело не проект для оценки, а способ жить. Двигаться, отдыхать, дышать, в конце концов. Второе. Отслеживать сравнение. Если вы замечаете, что прокручиваете ленту и становитесь строже к себе, попробуйте ограничить это. Свою самооценку мы питаем тем, что смотрим и чем себя наполняем. Третье. Мягкая практика. Маленькие шаги вместо полного запрета. Можно начать с комфортного цвета, ткани, силуэта, того, в чем вы чувствуете. Чувствуйте себя живыми. И последнее. Всем. Оно обязано на себя и путь, а не про сомнения. Иду. До завтра.
0: Понимание свободы Мамаджановой.
2: Даркишвар. Васарусари Олам.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио, радио.
4: Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что детская зависть может стать не проблемой, а первой ступенькой к развитию уверенности в себе? Главное – правильно помочь малышу разобраться в своих чувствах. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш завидует другим детям, то не спешите его ругать. Зависть – это естественная эмоция. Так ребенок учится понимать свои желания и замечать, что у людей бывают разные возможности. Когда малыш сравнивает себя с другими, попробуйте переключить его внимание с чужих успехов на его собственный. Например, спросите: «А что у тебя получается особенно хорошо?» Или вместе вспомните, чему недавно он научился. Такой простой разговор помогает ребенку почувствовать уверенность и меньше зависеть от сравнений. Еще один важный момент – не обесценивать его чувства. И вместо привычного одергивания «да не завидуй» лучше сказать: «Я понимаю, тебе тоже хочется такую игрушку». Когда ребенок чувствует, что его эмоции принимают, он быстрее успокаивается и учится справляться с ними самостоятельно. И помните, не стоит сравнивать детей между собой, ведь у каждого малыша свой характер, свои способности и свой темп развития. Самое ценное, что могут дать родители, это поддержка, любовь и вера в своего ребенка. И именно они помогают ему расти счастливым и уверенным в себе. Ну а чтобы малышу было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Это нежная забота о малыше и спокойствие для всей семьи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты...

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефони идора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
4: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что детская зависть может стать не проблемой, а первой ступенькой к развитию уверенности в себе? Главное – правильно помочь малышу разобраться в своих чувствах. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш завидует другим детям, то не спешите его ругать. Зависть – это естественная эмоция. Так ребенок учится понимать свои желания и замечать, что у людей бывают разные возможности. Когда малыш сравнивает себя с другими, попробуйте переключить его внимание с чужих успехов на его собственный. Например, спросите: «А что у тебя получается особенно хорошо?» Или вместе вспомните, чему недавно он научился. Такой простой разговор помогает ребенку почувствовать уверенность и меньше зависеть от сравнений. Еще один важный момент – не обесценивать его чувства. И вместо привычного одергивания «да не завидуй» лучше сказать: «Я понимаю, тебе тоже хочется такую игрушку». Когда ребенок чувствует, что его эмоции принимают, он быстрее успокаивается и учится справляться с ними самостоятельно. И помните, не стоит сравнивать детей между собой, ведь у каждого малыша свой характер, свои способности и свой темп развития. Самое ценное, что могут дать родители – это поддержка, любовь и вера в своего ребенка. И именно они помогают ему расти счастливым и уверенным в себе. Ну а чтобы малышу было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Это нежная забота о малыше и спокойствие для всей семьи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азиплюс». «Азиплюс». «Рубару», «Бумарту», «Мавч», «Бумавч», «Замона», «Радио» и «Азиплюс». «Азиплюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Лето – это время легкости, отпусков и удобной легкой одежды. Но иногда именно лето становится сезоном тревоги. Мы видим себя в зеркале чаще, чем обычно. Смотрим на чужие фотографии и начинаем сомневаться. А достаточно ли я хорош или хороша? Почему так происходит? И что с этим можно сделать? Сегодня поговорим о связи между телом, самооценкой и страхом показаться, быть замеченным.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Наверное, каждый хоть раз сталкивался с мыслью «не стоит выходить на пляж» или «лучше надеть то, что скрывает». И дело не только во внешности. Часто наш страх – это страх оценки. Внутри включается голос «сейчас все будут смотреть», «сейчас меня измерят», «сейчас сравнят». Но откуда берется этот страх? Во-первых, мы живем в среде, где тело часто превращают в витрину. Идеальные фигуры в рекламе, отфильтрованные фото в соцсетях, тренды, как надо выглядеть. И кажется, что есть единственный правильный стандарт, а все остальные недостаточные. В сравнении человек начинает сомневаться, начинает скрываться, меньше получать радости и уверенности. В итоге сомнения становятся еще сильнее, как замкнутый круг. И важный момент – страх показывать себя. Это не всегда про реальные недостатки. Чаще это про то, насколько бережно мы относимся к себе и насколько привыкли подтверждать свою ценность чужими глазами. Итак, что можно сделать прямо сейчас, пока лето в самом разгаре? Первое. Заменить вопрос «как я выгляжу» на «что я чувствую». Тело не проект для оценки, а способ жить. Двигаться, отдыхать, дышать, в конце концов. Второе. Отслеживать сравнение. Если вы замечаете, что прокручиваете ленту и становитесь строже к себе, попробуйте ограничить это. Свою самооценку мы питаем тем, что смотрим и чем себя наполняем. Третье. Мягкая практика. Маленькие шаги вместо полного запрета. Можно начать с комфортного цвета, ткани, силуэта. Того, в чем вы чувствуете себя живыми, а не исправленными. И последнее. Самооценка – это не отметка, успешно или неуспешно. Это отношение к себе. Тело не обязано нравиться всем. Оно обязано быть вашим домом. На этом все, мои дорогие. Берегите себя, и пусть это лето будет про свободу, а не про сомнения. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236.4.
4: 236 از 14 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سوتسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پورتریت جوانزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
5: Лето на максимуме музыка без облаков
6: Азия плюс
3: سون و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
5: Лето на максимуме музыка без облаков
6: Азия плюс

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонные дорогие реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: مرو به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное – продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Transit Man Asia Plus.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

Бумерду, мавч, бумавчі замона. Радіо Азія Плюс.

вторая часть, ты же ее так хотела. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое,

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чём молчим вдвоём. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблён. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدیش رازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس.

دنیا آن بوی عطر تو با یادم آید فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.